0: след десетилетия на разделения и разруха. Симон Вейл е не само първата жена, която ръководи Европейска институция, но и първият председател на Европейския парламент с пряко избирани от гражданите депутати, а не с представители, назначени от националните парламенти. Тя застава в център на тези демократични преобразования. По време на своето председателство Симон Вейл е удостоена с наградата Карл Велики и става първата жена, получила престижното отличие. След напускането на председателския пост, тя става заместник-председател, а по-късно и председател на групата на либералите в Европейския парламент, което е още едно доказателство за нейната ангажираност с европейската кауза.
1: Никой от нас не трябва да забравя, че някой ден може да се окаже на мястото на потиснатия.
0: През 1990 година Симон Вейл става член на Временната комисия по обединението на Германия, където тя споделя безценни прозрения. Като човек, оцелял от Холокоста, като бивш председател на Европейския парламент и като жена, чието родители и брат са загинали в концентрационен лагер, тя дава една дълбоко лична перспектива в дискусиите. Нейната ангажираност към европейското единство се обуславя от убеждението ѝ, че Обединена Европа е ключът към предотвратяването на нова световна война. Въпреки непрежалимите загуби, които ѝ е донесла войната, Симон Вейл не изпитва негодование срещу Германия. Вместо това, тя е част от решението Обединението на Германия да се използва като средство за задълбочаване на отношенията и единството между Централна и Източна Европа. Комисията по Обединението на Германия дава тласък на две междуправителствени конференции. Едната за политически съюз, а другата за икономически и паричен съюз. В резултат на дискусиите, по време на втората конференция се подготвя ново споразумение за задълбочаване на европейската интеграция. Политическото съгласие за него е постигнато на срещата на върха на европейските лидери в Маастрихт в края на 1991 година. Така се проправя пътят към официалното подписване на договора за Европейския съюз на 7 февруари 1992 година. Изключителна в ролята си на председател на Европейския парламент, тя е съвестта на Европейския съюз, борец срещу антисемитизма и защитник на правата на жените. Нейните послания за жените и антисемитизма остават актуални и днес. Такава е високата оценка за Симон Вейл на Антонио Таяни, бивш председател на Европейския парламент. На 30 юни 2017 година Симон Вейл умира на 89 годишна възраст в дома си. До края на живота си тя се бори за мир, единство и човешки права. Тя гради мостове между различни политически възгледи, идеологии и държави. И днес животът на Симон Вейл продължава истински да въплащава девиза на Европейския съюз – единство в многообразието. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: El Parlamento Europeo no solo está conformado por diputados y diputadas. Detrás de esta enorme institución hay miles de personas que trabajan cada día y velan por que la Unión Europea sea más accesible, práctica y transparente para la ciudadanía. Por ello, ante la complejidad de gestionar una institución con tanto personal, son indispensables órganos como la Mesa. La Mesa, con M mayúscula, es uno de los dos órganos rectores del Parlamento Europeo, junto con la Conferencia de Presidentes. Está compuesta por la Presidencia del Parlamento Europeo, las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores y cuestoras elegidos por el Pleno para un mandato renovable de 2 años y medio. En caso de empate de votos en las deliberaciones de la Mesa, la Presidencia tiene voto de calidad. Por su parte, los cuestores y cuestoras tienen voz consultiva en la Mesa, por lo que asisten a sus reuniones a título informativo, pero no pueden participar en las votaciones. La mesa desempeña numerosas tareas administrativas y financieras intraparlamentarias. Es la instancia competente de cualquier cuestión relativa al funcionamiento interno del Parlamento. Elabora el presupuesto preliminar del Parlamento y decide sobre todas las cuestiones relativas a la administración, el personal y la organización. Por ejemplo, gestiona la política inmobiliaria de la institución, se ocupa de las dietas y los gastos del funcionariado y elabora las directrices del Parlamento, especialmente en materia de teletrabajo. Además, atiende las solicitudes relativas al desarrollo de las sesiones y puede autorizar reuniones de comisiones y delegaciones fuera de los lugares habituales de trabajo. También elabora el estado de previsiones de los gastos del Parlamento. Por otro lado, decide la cuantía de las asignaciones concedidas a los partidos políticos representados en el Parlamento y el tiempo de que disponen los plenos cada uno. Pero eso no es todo. La mesa nombra al secretario o secretaria general del Parlamento, que dirige los servicios administrativos de la institución, y determina la composición y la organización de la Secretaría General. La mesa suele reunirse una vez al mes para cumplir todas sus funciones. Sus actas se traducen a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. A continuación, se imprimen y se distribuyen a todos los diputados y diputadas, que pueden formular preguntas sobre las actividades de la mesa. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Vai zini, kas ir finansējis jauno autobusu maršrutu, pa kuru dodies uz darbu? Un par kādiem līdzekļiem ir atjaunots tavs iemīļotais kultūras centrs, kura vietā agrāk bija pamesta ēka? Pilsētas un reģioni visā Eiropā pastāvīgi attīstās. Tiek pārplānotas ielas, ieviests vidē draudzīgāks sabiedriskais transports un piedāvāti jauni pakalpojumi. Taču daudzi pat nenojauš, ka bieži vien šo pārmaiņu pamatā ir Eiropas Savienības finansējums. Tā mērķis ir atbalstīt pilsētas un uzlabot to iedzīvotāju ikdienu. Arī mūsējo! Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz pastāstīsim par to, kā Eiropas Savienības finansējums palīdz pilsētām risināt ikdienas problēmas un uzlabot pilsētnieku dzīvi. Pilsētas izmanto Eiropas Savienības līdzekļus, lai pievērstos konkrētām vietējai mēroga vajadzībām. Ar šiem līdzekļiem tās var, piemēram, atjaunot novecojušu infrastruktūru vai uzlabot piekļūstamību sabiedriskiem transportam. Citiem vārdiem sakot, ar šiem līdzekļiem pilsētas spēj atvieglot tavu dzīvi. Ideja par šādu veidu atbalstu nav nekas jauns. Tā dzīme jau 1972. Gadā Parīzes samitā, kura laikā Eiropas līderi nonāca pie secinājuma, ka lielās atšķirības starp reģioniem kavē izaugsmi un sašaurina iespējas. Daži reģioni zēla un plauka, turpretī citiem trūka investīciju. Šo ideju kādā preses konferencē nepārprotami pauda Albērs Boršets, toreizējais Eiropas komisijas loceklis. Jāpiebilst, ka ekonomisku, politisku un cilvēcisku apsvērumu dēļ mēs nedrīkstam pieļaut, ka starp kopienas reģioniem pastāv tik krāsas atšķirības. Tas ir īpaši svarīgi, ja vēlamies veidot vienotu Eiropu un ekonomisku un monetāru savienību. Kā risinājums tika piedāvāta resursu apvienošana Eiropas līmenī un to ieguldīšana tur, kur tie nestu vislielāko labumu. Tā radās Eiropas Savienības kohēzijas politika, kuras nolūks bija mazināt atšķirības reģionu vidū, lai visiem iedzīvotājiem būtu līdzīgas iespējas, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Šajā politikā ir iekļautas četras galvenās finansēšanas programmas. Viena no tām ir Eiropas reģionālās attīstības fonds. Ar tā palīdzību pilsētas un reģioni var ieguldīt labākā infrastruktūrā, modernā sabiedriskajā transportā un digitālajā inovācijā. Pateicoties šim fondam, tādas pilsētas kā Esene Vācijā un Lodze Polijā ir atjaunojušas sabiedriskās vietas un agrākās rūpniecībai izmantotās teritorijas ir pārveidojušas par kultūras centriem. Vēl viena svarīga programma ir Eiropas sociālais fonds plus. Tajā īpaša uzmanība pievērsta cilvēkiem un ar to tiek atbalstīta apmācība, nodarbinātības programmas un sabiedrības projekti. Pateicoties šim fondam, tādas pilsētas kā Brisele Beļģijā un Koimbra Portugālē ir radījušas īpašas apmācību programmas cilvēkiem ar invaliditāti un uzlabojušas aprūpes pakalpojumus gados vecākiem iedzīvotājiem. Papildus divām iepriekš minētajām programmām vēl ir kohēzijas fonds. Ar to tiek atbalstīti liela mēroga infrastruktūras projekti mazāk turīgās Eiropas Savienības valstīs. Piemēram, atbalstu saņem projekti, kas saistīti ar transporta infrastruktūru un vidi, un kas pilnveido pilsētas, piemēram, dzelzceļa līniju un tīrāku ūdens sistēmu izbūve. Ceturtā programma ir taisnīgas pārkārtošanās fonds. Palīdzot reģioniem, kurus zaļā pārkārtošanās skārusi vissmagāk, šis fonds palīdz Eiropas Savienībai tuvoties mērķim līdz 2050. Gadam kļūt klimatneitrālai. Piemēram, Astūrija Spānijā un Rietumu Maķedonija Grieķijā ar šā fonda līdzekļiem palīdz kopienām atteikties no rūpniecības, kurā intensīvi izmanto ogles un kura rada daudz CO2 emisiju. Īsāk sakot, šie četri fondi veicina vietējo attīstību, prasmes un darbvietas, lielus infrastruktūras projektus un zaļo pārkārtošanos. Eiropas parlamentam ir izšķiroša loma kohēzijas politikas sekmīgā īstenošanā. Kopā ar komisiju un padomi tas palīdz ieviest noteikumus, kas regulē savienības līdzekļus un apstiprina to savienības budžeta daļu, kas veltīta kohēzijas politikai. Parlaments aicina komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis sniegt plašu atbalstu vietējām un reģionālajām pašvaldībām, jo tām ir būtiska loma Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. 2025. Gadā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola atklāja Eiropas reģionu un pilsētu nedēļu, Savienības nozīmīgāko pasākumu kohēzijas politikas jomā. Viņa sacīja:
4: Cohesion policy is a monument to this mission.
3: Kohēzijas politika ir šīs misijas pamatā. Tā ir viens no Savienības lielākajiem sasniegumiem – dzīves Eiropas vienotības un solidaritātes apliecinājums. Šī politika parāda, kā Eiropa apvienojas, lai parūpētos par to, ka ik viens reģions un iedzīvotājs var plūkt ilgtspējīgas izaugsmes un sociālās attīstības augļus. Katra atjaunotā skola, katrs atjaunotais digitālais centrs un katrs tīras enerģijas projekts, ko līdzfinansējusi Eiropas Savienība, ir taustāms pierādījums tam, ka Savienība uzlabo iedzīvotāju dzīves. Bet kā pilsēta var saņemt Eiropas Savienības finansējumu? Tas parasti sākas vietējā mērogā. Vietējās iestādes konstatē kādu problēmu jomu. Tas var būt jauniešu bezdarbs, pieaugošās enerģijas izmaksas sabiedriskajās ēkās vai nolaists pilsētas rajons. Tad tas izraugās piemērotāko Savienības programmu un sagatavo detalizētu projekta plānu. Tajā iestādes izklāsta, ko vēlas darīt, kas būs ieguvēji, cik ilgs laiks būs nepieciešams projekta īstenošanai un kā projekts ietekmēs iedzīvotāju ikdienu. Projektus vērtē valsts un reģionālā līmenī. Ja tos apstiprina, pilsēta saņem finansējumu, un parasti tai ir doti vairāki gadi, lai plānu īstenotu. Pamatideja ir pavisam vienkārša. Ja pilsētas saņem atbilstošus līdzekļus, tām ir vairāk iespēju kļūt zaļākām, taisnīgākām un noturīgākām. Studentiem tas varētu būt labāks sabiedriskais transports uz studentu pilsētiņu, atjaunotas izglītības iestāžu ēkas un jaunas apmācību iespējas, kas viņiem palīdzētu atrast pirmo darba vietu. Kad nākamreiz iekāps jaunā autobusā vai iesi pa atjaunotu sabiedrisko vietu, palūkojies apkārt. Iespējams, tu pamanīsi plāksnīti, uz kuras ir Savienības karogs un uzraksts – līdzfinansējusi Eiropas Savienība. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
5: Promoting European integration, encouraging people to vote, and solving local challenges. These are all examples of European policy priorities. We hear about them all the time. But let's be honest, when it comes to real life, especially for young people, these topics can feel distant and out of reach. As part of the push to reach more young people, the European Commission transformed the former European Voluntary Service into something bigger, called the European Solidarity Corps. It's a programme designed to involve young people in shaping Europe's future. It's built around three main goals: engaging, connecting, and empowering young people. Former MEP Michaela Šojdrová explains how this initiative helps young people become active citizens.
6: The main objective of this programme is to enhance the engagement of young people and organisations in solidarity activities, mainly volunteering. The participants will have an opportunity to gain experience in volunteering and to start the continuous engagement as active citizens.
5: And it gets even better. The European Solidarity Corps now includes a brand new area, humanitarian aid. This means you can volunteer not only across the EU, but also in communities across the world as part of a growing global network. Former European Commissioner Tibor Navracsics, who was responsible for youth, culture and sport, describes it as a major step forward.
7: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries and even within communities, this is more important than ever. We want to consolidate and build on what we already have during this period. With one important novelty, we propose to also support volunteering for humanitarian aid operations. This can be the start of creating a truly global volunteering community.
5: And what does that mean for you? If you're between 18 and 30 years old, you can apply to take part in projects in over 60 different countries and territories. All these projects are sorted by country, topic, and start date. You will find everything you need online at the European Youth Portal. And, if you're not sure where to begin, there's even a quiz to help you figure out which activities match your interests. There are three main types of European Solidarity Corps projects you can apply for: volunteering activities, solidarity projects, and humanitarian aid volunteering. The new area of humanitarian aid is open to volunteers up to the age of 35. All the opportunities listed include key details such as the start date, duration of the project, and application deadline. Within each listing, you can find important information about eligibility, the required skills, and of course, exactly what kind of work you'll be doing. To apply, you normally need to provide two things. These are a CV, where you can highlight not only formal experience, but also hobbies and group activities, and a motivation letter, where you can explain why the project matters to you. Elena Degan, European Solidarity Corps Programme Coordinator, shared this advice about the importance of non-formal learning.
8: What matters most is focusing on the motivation letter. Since this is for volunteering, extensive work experience isn't required. Instead, what counts is your motivation to be active at European level. Hobbies, previous experiences in group activities, or personal interests are often more relevant than past jobs.
5: Once your application's been submitted, the organization will contact you if you've been shortlisted. Then comes the interview stage, where you'll find out all the details about your project, including the working conditions, paperwork, travel reimbursement, visa requirements, and even where you'll live. Once all the details are set and you say yes, your journey officially begins, and you are supported by what is called the Volunteers Safety Net. The safety net is made up of the organizations and people who are going to help the volunteers throughout the process. This support network includes 1. Your sending organization in your home country, which helps you prepare, provides training, and approves the project. 2. The host organization, which welcomes you and provides accommodation, meals, a small allowance, and travel support. 3. A local mentor to help you navigate life in a new culture and overcome challenges. And 4. The national agency, which oversees and checks that everything meets the European Solidarity Corps standards. As you can see, you won't go through this alone. Once you arrive, you'll typically work between 30 and 38 hours per week, but the European Solidarity Corps isn't only about work, it's about living the experience. Participating in a European Solidarity Corps project is a full cultural immersion. It's about feeling connected to both local and EU values. Need help with the local language? No problem. You'll get access to online language support, with free courses in all official EU languages. To help you settle in and make the most of the experience, the programme includes guidance and support at two key stages. with on-arrival training and a midterm evaluation. During the on-arrival training, you'll meet other volunteers, build a support network, and get tips for adapting to your new life. The midterm evaluation will give you the opportunity to reflect on your activities, share your experience so far, and plan your next steps. It's all about helping you to grow personally and professionally. For some volunteers, their time in the European Solidarity Corps is just the beginning. For example, take Adrian Cobo. He says that his experience in the Corps led him to a traineeship at the European Parliament.
9: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
10: The great thing about volunteering is that everyone has their own reason for being there. Whatever your motivation, whether it's applying for a future volunteering project, pursuing a PhD scholarship, or taking a gap year to clear your mind, the beauty of the European Solidarity Corps is that it gives you the tools you need to feel fulfilled as part of the project, no matter your path or reason for joining. And above all, what's really important is that whatever path you want to take afterwards, you'll be given the information, the people, the contacts, and everything you need to keep going. I think, however you look at it, it's an opportunity to discover new environments and places, to make contacts, gain a new perspective, and broaden your horizons, which I think is the most important thing.
9: A
5: European Solidarity Corps project is more than a line on your CV. For Carmen Sanz, who volunteered in Croatia, it meant real personal growth.
8: Above all, it's been a deeply introspective journey. Besides exploring my professional field, I also realized there are things I really enjoy doing. For example, I used to be terrified of public speaking, and now I love it. I've completely overcome my stage fright. If I was able to teach Spanish to Croatian teenagers, then there's nothing that can stop me in life. Basically, I experienced huge personal growth and I gained a lot of self-confidence.
5: The European Solidarity Corps experience isn't just about projects or policies. It's about you, your story, your growth, and your place in Europe. If you're curious to find out more, why not visit the website of the European Solidarity Corps and discover your next great adventure. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
11: Alcide De Gasperi era un visionario.
12: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, Ο De Gasperi συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγει βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο De Gasperi συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτίντε De Gasperi ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του De Gasperi, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο De Gasperi ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
13: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
12: Προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο De Gasperi κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατονοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα. Μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο De Gasperi υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
13: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
12: Ο Αλτσίντε De Gasperi πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
14: Os bancos desempenham um papel fundamental na nossa vida cotidiana. Confiamos neles para manter o nosso dinheiro seguro, para obter empréstimos quando queremos comprar uma casa ou um apartamento e para transferir dinheiro para todo o mundo. Tal como contamos com os bancos para ajudar a gerir o nosso dinheiro, a UE depende dos seus próprios bancos para realizar tarefas essenciais e alcançar os seus objetivos. Certamente já ouviu falar do Banco Central Europeu, mas sabe de que forma as decisões deste banco afetam a sua carteira? E sabe que existe também um Banco Europeu de Investimento com uma missão específica? Vamos conhecê-los melhor. Primeiro, falemos da localização. O Banco Central Europeu, ou BCE, tem a sua sede em Frankfurt. Esta cidade é a plataforma financeira mais importante da Alemanha e alberga o maior aeroporto do país, o que a torna um local ideal para viagens domésticas e internacionais, nomeadamente viagens de negócios. Não foi por acaso que a UE escolheu Frankfurt como sede desta importante instituição financeira. O mesmo se aplica à sede do Banco Europeu de Investimento, também conhecido como BEI. Situa-se na cidade de Luxemburgo, um importante centro financeiro internacional. O Luxemburgo é um membro fundador da Comunidade Económica Europeia, antecessora da UE tal como a conhecemos hoje. Mas quais são os papéis destas duas grandes instituições financeiras? O Banco Central Europeu ocupa-se do euro, juntamente com os bancos centrais dos países que o utilizam como moeda. A sua principal função é desenvolver e aplicar a política monetária em toda a área do euro. Tem de manter os preços estáveis e uma taxa de inflação de 2% a médio prazo. Porquê 2%? Porque tanto a inflação alta como a inflação baixa podem prejudicar a economia a longo prazo. Quando a inflação é alta, os preços sobem rapidamente e ficamos com menos dinheiro. Se a inflação permanecer elevada, não poderemos comprar a mesma quantidade de bens e serviços que anteriormente. Por isso, é do interesse do sistema do euro manter as taxas de inflação em 2% a médio prazo e evitar perder clientes nos seus mercados. É importante manter a confiança no sistema. Por outro lado, uma inflação muito baixa pode ter efeitos igualmente negativos, como a redução dos salários e a diminuição da taxa de emprego. Isto significa que os preços podem descer, mas as pessoas não terão grande poder de compra se ganharem menos ou tiverem dificuldade em encontrar trabalho. O BCE dispõe de vários instrumentos para influenciar a economia da área do euro. Por exemplo, pode fixar as taxas de juro diretoras para manter os preços estáveis. É ainda responsável por garantir o funcionamento correto e harmonioso dos sistemas de pagamento, como os cartões de crédito e de débito. Isto ajuda a aumentar a rapidez, a segurança e a facilidade das transferências de dinheiro em toda a Europa ou dos pagamentos sem numerário. Mas o BCE não se limita a monitorizar os pagamentos sem numerário. Também autoriza a impressão das notas de euro que utilizamos para pagar bens e serviços do quotidiano. Além disso, tem outra tarefa fundamental. O BCE supervisiona os bancos europeus para garantir o seu bom funcionamento e a capacidade de fazer face a quaisquer problemas financeiros que possam vir a enfrentar. Vamos agora saber mais sobre o papel do Banco Europeu de Investimento. A sua missão é muito diferente da do Banco Central Europeu. O BEI define-se como a instituição de financiamento da União Europeia, porque concede empréstimos a projetos que contribuem para a realização dos objetivos da UE numa vasta gama de setores, como a saúde, a educação e a habitação. Mas de onde vem o dinheiro? Não do orçamento da UE, como se poderia pensar. Na verdade, é o próprio banco que contrai empréstimos, sobretudo nos mercados de capitais, através de obrigações. Em seguida, disponibiliza o dinheiro a estes projetos em condições favoráveis. Cerca de 90% destes empréstimos são concedidos na UE. Se gera uma empresa ou trabalha no setor público e tem um projeto em consonância com os objetivos da UE, pode candidatar-se a um empréstimo do BEI. O banco avaliará então se é elegível, verificará se cumpre os objetivos de concessão de empréstimos e se dispõe de um plano de negócios bem desenvolvido. O BEI não é apenas uma das maiores instituições financeiras multilaterais do mundo, é também um dos maiores financiadores da ação climática. Além de ser a instituição de financiamento da UE, autodenomina-se o Banco do Clima. Coloca a luta contra as alterações climáticas no centro do seu trabalho e investe num futuro sustentável para todos. O BEI apoia ainda as energias limpas e a inovação. Os seus engenheiros, cientistas, economistas e banqueiros colaboram com empresas, governos e ONG em 160 países para criar um futuro mais ecológico. O BEI partilha assim toda a experiência e inovação europeias com clientes de todo o mundo. Como vimos, os dois bancos da UE têm missões distintas, mas igualmente importantes. Em suma, o Banco Central Europeu é o principal responsável pela política monetária. O seu objetivo é manter os preços estáveis na área do euro e a economia no bom caminho para que tenhamos dinheiro suficiente no bolso. O Banco Europeu de Investimento, por outro lado, financia projetos benéficos para todos nós. Investe num futuro mais seguro e respeitador do ambiente para as pessoas. Embora os dois bancos tenham funções diferentes, uma coisa é certa: são igualmente importantes para a economia da UE e desempenham um papel central na garantia de um futuro próspero para a Europa. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.